Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбить.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не там.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела меня.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренней росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение.

Добрый утро, дорогие. С вами Джейсон Сокольский, на радио Сан-Сирия. Сейчас мы начинаем утренний эфир.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светлогорский на радиостанции «Лидер». Мы начинаем наш эфир, и я поставлю первую песню, которая называется «Белые розы».

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. С вами Радио Лидер и диджей Светогорский. И мы по традиции начинаем утреннюю зарядку.

А мы начинаем, дорогие радиослушатели, нашу утреннюю зарядку и просьба выполнять все упражнения, которые вам будут говориться в музыке, дорогие радиослушатели. Мы переходим к первой нашей композиции.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

подтягивание. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в сторону.

before.

закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте.

на ним и почувствуйте усталость. Поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

На этом наша утренняя зарядка, дорогие радиослушатели, подошла к концу. С вами диджей Светогорский. Я поздравляю всех с праздником, потому что мы любим.

Это была песня «Гимн семьи» от группы «Инь-Янь». И я хочу сейчас поставить песню в исполнении группы «Унесённые ветром». Называется она «Какао».

0: J'aime déjà tourner sur la mi pénicléphone. Я фаяфонни в ко фиоля акфанова минаем фаналоким и ханту певалю каповики луки питалик.
1: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой маленький?

Тикток всем. Мама. Поехали.

ki piel, pa frio fa jim, ka pa vjetilo tante, glupo je bilo.

Yep. But for your fame. Некрасивая, руки вверх, кидаки мне в кавельке, я понимаю их.

Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб. Сохранить здоровье.

0: Aqui, pi. Pai, tu vai tá bom? Это руки вверх поет.
1: Please fasten your seatbelt.

Кипель, павонки, луки вих, бив, лупи. Ну там поехали.

Akipia, tô paia, tô folic, um minuto, paia.

Песня гуляй. Летила. Фоман.

Ты один меня. И я передаю микрофончик после этой песни. Не верю в Фитогов.

Итак, я передаю гвиру Федоковкам. Принимай. А я с вами Префалев. До субботы.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый вечер. Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Радио Лидер». С вами диджей Светогорский, и мы начинаем наш эфир. Сегодня отмечается замечательный праздник, День семьи, любви и верности, поэтому я хочу всех поздравить с этим праздником и, конечно же, пожелать счастья, здоровья семейного, благополучия, всего самого наилучшего. И хочу сказать, что мы... начинаем наш эфир, и я поставлю первую песню. Это будет группа Ин Янь, Гимн семьи.

Вот такая песня прозвучала, дорогие радиослушатели. Следующая песня в исполнении Эдиты Пьехи. Семейный альбом. С вами диджей Светогорский. Я поздравляю всех от всей души с праздником День семьи, любви и верности. И мы продолжаем наш эфир, посвященный этому празднику. С вами диджей Светогорский. Эдита Пьеха, семейный альбом.

прозвучала песня в исполнении Эдиты Пьехи «Семейный альбом». Следующая песня в исполнении Софии Мараро «Моя семья». Поехали дальше.

Сколько боли и тревог, сколько зависти и лжи. Через все с тобой прошли. Кто предать однажды смог?

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Продолжаем за наш эфир. Следующая песня в исполнении Влада Парфирова «Украду».

А сейчас мы, дорогие радиослушатели, послушаем еще один трек Влада Парфирова, называется «Ландыши». Всем отличного настроения с прекрасной радиостанции «Витя».

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Всем добрый вечер, с вами Джей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Девор, и будет летний вечер.

Это были песни «Хрупкий шедевр» и «Летний вечер». А сейчас послушаем «Я», «Тише, тише» и будет песня «Обниму».

0: Это была песня «Тише, тише». И были песни «Лето, лето» и «Обниму любя». Слушаем песню «Стала моей судьбой». И будут еще песни «Ласковая, добрая, светлая» и «Улыбка твоя».
1: Я верила, что однажды...

Это была песня «Улыбка твоя» и слушали «Ласковая, добрая, светлая» и песня «Ты стала моей судьбой». А сейчас послушаем группа «5 утра», «Ромашки» и будут «Аист», «Однажды мы встретимся» и группа «140 ударов в минуту», «I love you».

Это были группа 140 году. I love you и АИ-306. Однажды мы встретимся. И группа 5 утра. Ромашки. А сейчас послушаем Айгор Цена. Промаха. И будут фактор 2. Промокод И. Акмалов и Султан. Тени.

трон теперь платьками, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

Була Ика Digital. Песня Give Me и была классная песня «Ты мой маяк» Dream Wave. А сейчас послушаем «Белая кошка с голубыми глазами» и будут АИ 306 встреча и Акмалов и Султан «Я тебя люблю».

Это был Акмалов и Султан, «Я тебя люблю», и были группа Абсент, можно ехать, АИ-306, «Случайная встреча», и «Белая кошка с голубыми глазами». А сейчас послушаем «Снежка», «Летний Рим», и будет песня «Лето».

Это было «Лето в огне» и песня «Летний ритм». А сейчас послушаем песню «Танцпол спасает меня» и будет группа «Aqua Neon». Буду пьяным.

Это была группа Аквани Он «Буду пьяным». И была песня «Сполз спасет меня». А сейчас послушаем группа Modern Disco. И будет еще песня «Танцуй».

была группа Modern Disco. И песня «Танцуй». А сейчас послушаем песню «Я для тебя живу, родная». И платье счастья.

0: это я.
1: Это была песня «Платье и счастье» и песня «Я для тебя живу, родная». А сейчас послушаем Кадий Кобяков. Нажми на плей.

Это Аркадий Кобяков, нажми на плей. А с вами была Диджей Эвелина. И до новых встреч в эфире. И встречаем Диджея Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И сегодня я решила вам устроить небольшой сюрприз, и вы, наверное, все удивились. И я сегодня не одна, а со мной сегодня мой любимый соведущий кит, белый кит, и, конечно же, Оксаночка. Привет, ребята!
1: Привет-привет! Ну что ж, вот так вот сегодня как-то получилось. Сказал Сереге, что света не будет у меня. Ну, потом появился, конечно, интернет отвалился. Думал, интернет не будет у меня до вечера. Потом сразу же черехователи включили. Испугались, наверное, не знаю. Спасибо, девочки, что вы сегодня с нами. И первую песенку я хочу предоставить, чтобы поставила именно Оксана. А что это будет, сейчас мы от нее и узнаем.
2: Вас любить.
1: Давайте послушаем.

0: Вот такой красивый цвет появился, как он.
1: Знаешь, трек очень красивый, романтичный. Вот, ты знаешь, у меня сегодня много романтичных композиций тоже приготовлено. Жень, ты что скажешь?
0: Да, Оксаночка, очень красивый трек. Большое тебе спасибо. И мне хочется перед своим, наверное, треком поздравить всех наших радиослушателей с праздником.
1: Да, сегодня же отмечается День семьи, любви и верности, если кто не знает. Вот, напоминаем об этом.
0: Да. И, конечно же, мы принимаем еще плюсом заказики.
1: Да, пишите нам личные сообщения в наш чат. Здесь, соответственно, мы будем ставить эти композяшки ваши. Ну, а Жень, ты, наверное, вступишь мне на первый трек от меня.
0: Ну, давай, вступлю.
1: Давай послушаем вот для начала вот такое, а там уже посмотрим, что и как. Поехали.

0: Такой вот интересненький трек, прозвучавший у меня в нашем эфирчике, дорогие друзья. Вот пишите ваши комментарии по поводу данного трека. А, девочки, что скажете вы?
1: Знаешь, очень красивый трек. И мне вот понравился. А тебе, Ксюша?
0: Ну, знаешь, вот даже вот здесь вот пишут здесь в чатике. Сейчас прилетел мне сообщение. Как раз я читал 60, что у нас тут. Ага. Хорошо. Посмотрю. Вот. А сейчас далее уже продолжит наш эфирчик. Конечно же, Женя.
1: А я тебе вот отвечу вот такой вот романтичной песней, а потом поставлю заказ.
0: Хорошо, две композиции тогда ставь.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как она тебе, такая композиция?
1: Знаешь, она такая без слов, но она очень красивая тема, романтичная. Не знаю, где ты ее нашла там. Она очень классная.
0: А вот места знать надо, как ты сказал.
1: Точно, точно. Передавай Оксаночке дальше. Если, конечно, она успеет поставить что-то.
0: Покажи. Да.
1: Давай, запускай, что там дальше будет.

0: Спасибо! Ну давайте маму споем, всем нашим мамам, куда ж без нее. Да, и причем давайте сегодняшним числом, пока они рядышком с нами. Всегда говорю, надо их ценить, когда рядом, а не потом уже, когда их нет. Мама, солнце мое тебе.
1: Ну что ж, интересно, кстати. Хотя Стас Михайлов объявил насчет песни «Мама», но потом ее поставим. Чуть позже. А ты, я так понимаю, перевез микрофончик мне.
2: Да, конечно.
1: И я ее сразу выполняю заказик, который прилетел у меня тут от нашего Славы 60. Слушаем.

0: кто подолгу грязь называется композицией «Счастье за Казика» слава 60, прозвучавшая в нашем эфире. А вот далее, девочки, что вам предложить? Высказаться по поводу композиции, как вам вообще такое?
1: Такая тема.
2: Да, ты знаешь, прикольная тема, но мне даже показалось, что это даже как бы типа рока.
0: Ну, чуть-чуть, роковая немножко так, потому что, хотя жанр тут не указан. Почему-то у меня.
2: А мне тоже тут есть небольшой закатик от Вячеслава 60. И это новиночка. Называется «Без ласки», что ли? Как-то
0: В
2: так
0: общем, короче,
2: называется,
0: ставь,
2: интересно.
0: послушаем, что там у нас будет.

0: Вот такой заказик прозвучал для Вячеслава 60. А я, наверное, слово передаю Оксаночке.
1: Ну, если Оксаночка здесь, то...
2: Да, здесь, конечно.
1: Продолжай дальше.
2: Ну, а, слушай.
1: Ага, продолжаем.

0: Спасибо!
1: Hola, Cacio, ¿cómo se dice? Mamá. Cacao.
2: А, ты знаешь, она нежная и романтичная. И прям такие, тут тоже, в принципе, комментарии здесь, я думаю, что излишни. Я думаю, микрофончик передам сейчас пока на высказывание нашей Женечки.
3: Да, ты знаешь, Вадим, и, Ксюшка, большое тебе спасибо. Вот такое ощущение, что очень, очень красивый этот трек. Я обычно его всегда слушаю, и вот кажется, что хочется что-то сказать маме, бывает, но вот под эту песню. Ну вот не бой, ну что-то вот не дает немножко. Ну, красивый трек очень.
2: Ну что ж, а мы продолжаем дальше. Я думаю, ты сейчас уступишь мне.
1: Вот.
2: И если ты не против, я поставлю две композиции. Один заказик я выполнил. И второй тебе поставлю, если ты не против, конечно.
3: Конечно, ставь.
2: Что ж, поехали дальше. Группа 3 восьмерки продолжит наш эфир.

i posle. Ja ne verio ni primetom, ni godam. И привык встречать глухую.

если скажешь. Я сожгу мосты, сотру все имена. Ты одним лишь взглядом цепи не развяжешь.

Такой вот интересный заказик Асау 60 прозвучавший. Мы тем временем продолжаем двигаться дальше. И сейчас я поставлю следующую композицию. От себя, конечно же. И потом заказик, конечно же, жду. Двигаемся далее.

0: Такая красивая композиция, прозвучавшая у меня в нашем эфирчике. Так, я смотрю, Оксана пока отлучилась ненадолго, вот Женя здесь, и тебе микрофончик.
1: Да, у нас Оксаночка отлучилась пока. А я хочу тебе ответить ответочкой.
0: Ну, давай отвечай, потом тогда я поставлю заказ.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как она тебе?
1: Нежно-романтичная тема, кстати, прозвучавшая. Спасибо большое. Я тем временем сейчас поставлю заказик, если ты не против.
0: Да, конечно, а потом передашь Оксаночке.
1: Да, конечно. Ну что ж, полетели дальше.

0: Ну что ж, друзья, вот такой вот прикольный трек про Доту 2, скорее всего. Девочки, как вам такое?
1: Красивый.
0: Довольно-таки прикольный, кстати, Александр, я скажу тебе. Ну, тут, кстати, Женя, пока у нас... Тебе, Женя, приятного аппетита, а мы, Александр, с тобой продолжим. И хочу узнать, что ты поставишь дальше.
1: Сейчас.
0: Давай, давай, накопай что-нибудь. Если ты умеешь что-то подобное.
1: Дрейва.
0: Необычное. Давай. Запускай.
2: Иди, невеста, иди сюда. Ты слова знаешь? Ну стой все равно на сцене, не бойся.

0: Спасибо, группа поддержки.
1: Спасибо! Спасибо им. Это аплодисменты, блин. Без тебя споем. Пошли.
2: Джей.
3: Вот такой кому-нибудь.
2: Ну, классная тема. У нас тут, кстати, звоночек образовался. И я его сейчас приму. Мы вас слушаем?
4: Здравствуйте, дорогой радиолидер. Я хочу всех поздравить с Днем Семьи, Любви и Верности, пожелать счастья, здоровья, и чтобы не было ссор в семье, было всегда все хорошо, царила гармония. И можно услышать песню в исполнении группы «Инь-Янь», она называется «Гимн семьи».
2: Поищем, найдем. Спасибо за звоночек.
5: Услышит.
2: Все. Мы звоночек завершаем, а мы продолжаем дальше. Вот, пока, если у тебя есть, что поставить, пожалуйста, продолжи. Я сейчас поищу композицию.
5: У меня она найдена, Вадим.
2: Тогда Жень, Жень забирай, тогда ты ставь.
3: У Женьки?
2: У Женьки есть, да. Запускай.

0: Такой заказик прозвучал, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, после такой композиции мне еще раз хочется поздравить всех с этим праздником. А я слово передаю Оксаночке.
1: Спасибо, Оксаночка.
0: Да-да-да. Ну, ставь что-нибудь.
2: Ну, лекарство интересненько сейчас найдется у Оксаны.
1: Да, сейчас, конечно.
2: А потом тогда я поставлю заявочку.

0: Она, похоже, оказалась коротенькой, друзья мои.
1: Не полностью.
0: Ай-яй-яй.
1: Не полностью.
0: Я уже понял, что не полностью, она такая...
1: Сейчас Оксана найдет полностью.
0: Ну, пока Оксаночка ищет, я думаю...
2: Секси пока.
0: Думаю, что пока напомню, что мы принимаем заказики до 20:00 московского времени. Так что смелей. Если честно, я скажу так, что уже полтора часа эфира, как с куста. Улетели.
1: Да. Ты знаешь, как-то незаметно эти полтора часа пролетели.
0: Да, соглашусь с тобой, потому что действительно так это и есть. Ну что, Оксаночка, готова к бою?
2: Нет. А вот.
0: Нашла, да?
2: Все. Нет.
0: Тогда запускай. Запускай.
2: До звука.
0: Так вот бывает. На самом деле просто вот так вот. Ну что ж. Пока она там скачивает, судя по всему.
1: Да, она бывает, что так скачивается не полностью.
0: Да, есть такой момент, когда вот, знаешь, треки вот загружаешь, а они скачиваются так. Не особо быстро.
2: Окей.
0: Ну, надеюсь, уже скачался. Оперативненько.

0: Okay, Kuis во охрена.
1: Классная
2: Знаешь,
1: тема.
2: я тебе скажу, Оксаночка, спасибо огромное за такую красивую композицию, и она очень классная. Я думаю, что Вадим со мной согласится.
1: Конечно, соглашусь, правда, действительно, она такая вещица. Но мне тут уже, слушатель, походу, зажался своего заказика, который я поставлю далее.
2: Ставь, ставь.

0: Nosotros
1: Adesso
0: che ci siamo buttati con tre con una spazio ciao, non sono fili. E tu sai che è giusto, a stavo 60, dievoschi. Ci vogliono da vai, ti catano?
1: Ты что, у тебя есть какие-нибудь заказики?
2: Пока из надеюсь нету.
1: Нету, да? Хорошо, если ты мне разрешишь, то я поставлю на заказ от диджея Святогорского.
2: Ну, не сад.

0: Вот такая композиция прозвучала для диджея Светогорского. Конечно, это был прикол, я так понимаю. А я сейчас поставлю композицию для Вячеслава, от Вячеслава 60 на слова, на стихи Оксана Орлилович. Я думаю, все догадались, как называется композиция.
1: Да, запускай уже.
0: И когда... И композиция называется «Солнце мое». Поехали.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала на стихи Оксаны Корнилович. Вадим, как тебе такая композиция? Скажи, пожалуйста.
1: Учитывая то, что она уже в 50-й раз прозвучала.
0: 49-й, 50-й будет завтра.
1: А, да-да-да, 49-й раз, да-да-да, действительно. Юбилейный запуск будет завтра. Судя по всему, очень классно. Это реально хит, на самом деле. Спасибо большое, Оксан, тебе за такой трек. И за все треки, которые ты, соответственно, выпускала. И
0: я только тебе одно, Оксаночка, скажу. Пиши еще, пожалуйста.
1: Передавай дальше.
0: И, конечно же, я слово передаю Оксаночке, потому что у нее заказик.
2: Да, заказик закончила. У кого? Вот кого?
0: Вот-вот-вот, кого он собрался украсть?
1: Сейчас узнаем.
2: Сейчас

0: Pues toca como dices, acá hay cosas al final.
1: Что ж, я думаю, что успеем еще парочку композиций всунуть. Девочки, что скажете?
2: Да, наверное, от тебя две и заканчиваем. Осталось тоже
1: Да,
2: немного.
1: знаете, как ты скажу одно. 2 часов нам мало. Кстати,
2: Да,
1: ушел.
2: Вадим, я с тобой согласна. На троих 2 часа – это мало.
1: Это всего лишь навсего пшик какой-то. Вот так
2: Да-да-да.
1: вот. Мы летим дальше вот с такой композицией.

0: Ну, в принципе, вот на такой оптимистической нотке практически мы заканчиваем наш эфир. Услышимся с вами уже в следующем эфирчике. Девочки, ваши микрофончики.
1: Да, Вадим, ты знаешь, вот эти 2 часа пролетели как один миг. Вот. И хочется сказать всем огромное спасибо за заказики. И мы встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.
0: Оксана, тебе микрофон.
2: Да, всем пока-пока.
0: До встречи. Ну и под финал, конечно же, наши традиционные клыки в эфире. Пока-пока.
3: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
4: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

бы такая композиция прозвучала от меня. Я не знаю, как меня слышно. Ой-ой-ой. Кто там стучится? Кто стучится в дверь мою? Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Потому что я сегодня компьютер ковыряла. Тут, наверное, чуть не 2 часа с Владимиром ковырялись с моим компьютером. Потом я ковыряла. Думаю, что я его не доломала. Или не доломаю. Он мне очень дорог. Ну, если нормально, значит, пойдет. Ну что ж, Артур Пирожков, похудеем позже.

は。Вот такой вот трек прозвучал от имени Артур Пирожков. Похудеем позже. Да, я тоже такого уж много, похудеем позже. Взяла, выпила бокал кофе. С маленькой такой булочкой. Она такая вкусненькая-привкусненькая была. И теперь я спать что-то захотела. Так, ну что ж, слушаем мы следующий трек. А я жду от вас заказики.

Вот такой вот трек прозвучал. Двигаемся дальше, а дальше будет. А ты глянь. Вот посмотрите, что творится, да?

Да, это не мужик, который не подойдет за тебя. Так, ну что ж, будем слушать следующий трек. Это будет у нас, ух, там такая песенка, ух, у меня слов нету.

Primeiro такой вот танек был от меня. Ну, заказиков нету. Слушаем мы так. О, система.

Вот такой был трек от меня. Так, секундочку. Я тут отвлеклась. Сейчас надвинется козик. Ну, а пока трек прозвучит от меня. А это будет «Если дождик». Басая. Басяк, точнее.

жизни босяк. Так, есть заказик. Как нежного солнышка, я хочу тебе сказать. Не надо сразу так говорить. Ненавижу любовь. Да ну ее. Нет, это просто у тебя переломный период. Вот. Так что вот потерпи чуть-чуть, и все наладится. Я тебе говорю уверенно.

Прямо такой заказик был от нежного солнышка. Так что не грусти. И на твоей улице перевернется грузовик. Хотел сказать, с мужичками. Ну, можно и с мужичками, можно и с пирожками.

Вот такая вот Санта Лючия прозвучала от братьев Каизовых. Следующий трек будет у нас «Загорелое лето». Ой.

Вот такое загорелое лето было. Так, все-таки мне надо через Вондрис походить, а через поставить. Ну что ж, далее будет у нас. Зажигай.

Вот, а тут кто-то и не подпевал под «It's my light». Эй-эй-эй. Так, что же далее будет у нас? О, какие-то отрывки. Так. Тут опять.

Так, ну что ж, следующий трек будет у нас Sauce Love It.

Ой-ой-ой, я не уснула. Просто тут я засмотрелась. I love you, Владимир.

ну, заказиков по разу нету, опять же, прозвучит трек от меня, а это будет «Загулял». Ох, он такой нехорошенький.

Вот так вот он загулял. Так, а теперь будет зажигалка.

как мне повезло. У меня тут чашечка кофе-юбы такая вот. Это цвета глазского. Спасибо. Так что выпьем мы все чашку кофе-юбы.

Поняла, какой нюанс. Полесье, моя любимая.

такой трек прозвучал от меня. Есть у меня заказик от Святогубского. Он говорит, вчера был праздник Ивана Купала, а ты сегодня что забыл, что сегодня день семьи, любви и верности? Как вот объявил Путин день семьи 8 июля. И тут же в этот же день я развелся. Вот так вот бывает.

Что такое вот трекбол? Погоди-ка. А, цветогузка был. Так. Ну, давайте мы послушаем Андрея Картавцева. «Женщина-мечта». Так, вот она.

Ну да, есть такие женщины. Огонь. А мужчина не знает, что же с ней делать-то. Пускай она догорает, либо ее тушить. И есть заказик от Светогорского. Ты вспомнил все-таки, что сегодня день семьи, любви и верности, и заказал гимн семьи.

Италия будет в чате. Так, от меня. Андрей, Дуня, ты красива и молода.

Так, извините за тишину. Это был заказик у нас «Дарите женщинам цветы» от Светогорского. Ну, а у меня трек прозвучит. Это будет Аркадиас и Франческо Тати, художник.

Вот такой вот художник был Франческо Тутти и Аркадиас. Далее будет у нас... Давайте послушаем. Шоколадку, что-то я шоколадку хочу.

Вот такая вот шоколадка прозвучала. Далее будет Денис Лидер «Капризы».

Oi, estou chocado. Это был у нас Денис Рыдер. И теперь будет Денис Майданов. Время наркотик.

Ну да, но время лечит, время наркотик. Ну что же, двигаемся дальше. А дальше будет у нас заключительный знак от меня. А это будет у нас... Так, послушаем. Так, так. О, руки вверх. На ручки, о как.

Да-да-да, я хочу на ручки, ё-моё, сейчас залезу я кому-нибудь на ручки. Да что ж такое? Вот удаляй, она не хочется не хочет удалить. Вот, ну, я ее уже удаляла. Во. Так, ага, а тут никак и голосовуху не отправишь. Угу. Все получилось. Фух, что-то мне жарко стало. И так сижу, как в бане. Так. Прозвучит трек, еще один трек. Еще время есть. А, уже 59. Я тут и подремала. И даже кое-что послышала.

Всем спасибо, кто был со мной, кто слушал меня. А я пожелаю легкого эфира Синишки, как я называю еще Белоснежкой. Вот, легкого тебе эфира, больше слушателей и заказиков. Принимай эфир, он твой.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радио Лидер. И с вами я, Снежка, на радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радио Лидер. Реклама на радио Лидер.
4: Диджеи радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь радио Амор – это
5: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: И далее прозвучит «Одиноко, перепутали дверь в бане».
4: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
5: И я вышла.

0: Что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Диджей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.

0: рассвете разбудишь. Проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Куманок еруки твайс, кумок еруки твайс, мас пронто. Льева мямаду контиго, я те сирео навела нель камино, я те превендре торментас кон аль корасон. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: старой сил, пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
2: Пав Саш, 28, принимайте ваш музыкальный заказ.

год прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали внук меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей, не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Сосед Иван, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся и стащал.

те, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджигал, моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Констанция, принимайте ваш музыкальный заказ.

выгода, выгода, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил.

0: Отдыхающие, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

И скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодарствовал за это чудо на груди.

0: Шикарный интерьер, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение от страсти и жары, грез как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания, осенняя листва кучу везет и не везет.

Осенняя я листва, еще не запертыми окнами на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных теклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользила твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который

Давай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя обидеть. Твой милый мальчик, мы расстаемся. И

0: Нет, не убей, погасли звезды, ясли звезды.
1: Далее прозвучит трек от Аленка «Клубничка», город Казань.

0: Джейданчик котик в костюме принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через 7 дней,

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Красное нежное солнышко, котик в костюме, принимайте ваш музыкальный заказ.

Клиент к принимать ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от Бриллианта. Но услышимся мы с вами ровно в 22:00 на радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радио Лидер, уважаемые радиослушатели, радио Лидер.